0: Je t'aime.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,